0: а й ті, хто є творцями тієї самої злісної пропаганди.
1: Телеканал «Росія» підтвердив самий обсуждаемый кадровый слух недели. Звезда пропаганды Дмитрий Киселев переходит на другую работу. То есть не то чтобы переходит, он даже остается на том же канале. Россия. Ведь в каком-то смысле нет Киселева, нет России.
0: Итак, теперь это уже не просто чутки, а реальность для пенсионера-пропагандиста, якого в его вестях недели заменит Евгений Попов, человек зливного бочка Скабеевой.
2: Но эти действия не имеют никаких перспектив.
0: Может, кто-то и подумает, что старый Киселев захотел спокою и дает дорогу молодым, але ні. Зі своим важким і поганим характером він добряче всім набрид, особливо товаришу Громову, який і відповідає за всю інформаційну повістку. А зі смертю свого покровителя Кисельов швидше за все втратив свою суперсилу – недоторканність.
1: Свой пост в агентстве РИА Новости, переименованном в «Россию сегодня», как рассказывают ветераны медиарынка, Киселев получил не без протекции главы администрации Сергея Иванова. Иванов покровительствовал Киселеву с давних времен. Оба были выпускниками ленинградского филфака с разницей в 3 года, оба переводчики. По слухам, фамилия Киселева в указе о назначении в медиахолдинг тогда появилась неожиданно для Громова, который продвигал Маргариту Симоньян. Понятно, что за годы, которые прошли с момента назначения, Киселев накопил собственный аппаратный вес. Но кто его знает? Может быть, недавняя смерть Иванова обнулила и менеджерские обязательства Кремля перед Киселевым?
0: И такая же повестка чекает на каждого из них. Питание только в том, когда набридне або сдуется наступный.
3: Понимать, что происходит и что реально за этим стоит, сегодня уже роскошь.
0: Киселев. Тож Киселев теперь на дерев'яному стільчику вестиме свій ефір після Попова і типу говоритиме те, що захоче. Але ми-то розуміємо, що він опинився на задвірках. І з тими рейтингами, що у нього були в вістях неділі, нової слави у стінах тієї ж студії, тільки з новим столом та стільцем, йому точно не знайти.
4: На этой неделе вздохнул с облегчением. Моих курочек не нужно вести в МФЦ регистрировать. Спокойно, девочки.
0: Не мем, але все-таки. Хоч мемів зараз і без Кисельова вистачає. Передвиборчі перегони породили нових героїв, нарізками з якими повниться сьогодні весь інтернет. Тож Кисельову і тут не вдалося зірвати овації, адже переплюнути наших наступних персонажів дуже важко.
5: Олігархов, ви прижміть, наші денежки верніть. Олігархи зажрались, до накоя не здались.
0: Сьогодні Кремль зробив усе для того, аби вибори до Госдуми перетворилися на справжні театр абсурду.
6: Государство их поддержит. Поддержка многодетных семей начинается с поддержки одного ребенка.
7: Все, да. Мы обязаны ждать, и это время ваше, вдруг что-нибудь придет в голову.
6: Нет, больше ничего не придет.